0: Vamos a brindar por Osasuna, la hostia, por Atleti también, aquí. Con este vodka y revolución, un poco de vodka aquí.
1: Что нынешние вредители-диверсанты, таким выкладом они не маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении.